0: Алматы 10 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Біреу менің көзімнен байғарып күзді. Мен сені ұмытуға қауқарсызмын. Имандылық заңдарын бұзған бұлар жүзі күйген пендеде байтар бізді.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: музыка.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Aspen FM сізге жан барандер ұсынады. Aspen FM махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 12 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Аспан ФМ»-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы, ұмытылмас әндер.
3: Қосамын әр қатында, досамын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.
3: Сезімін

0: продолжил дар.
1: В Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
3: «ОСПАН ФМ» Датындаланда. Эндерге жамбадет. Олар өте әргейла. Омотылмас әндер.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 22 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн ашық, 29 градус ыстық, кешкісін плюс 25 градус. Ақтөбеде күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, ал кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Кезекте афиш айдары, мәдени жаңалықтардан хабардар болыңыз, одан кейін бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдаймыз, және сағат соңында тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
2: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
1: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Самое ожидаемое событие 2026 года – концерт Энрике Иглесиаса в Алматы. Мировая суперзвезда представит свое легендарное шоу. 5 сентября – центральный стадион Алматы. Toy Like Fest в Алматы. 20 сентября в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Заттыбек, Нуржан Талиндеев, Улан Гасыр Ками, Абай Бигей, Акылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19.00. Марик Рейнберри в Алматы. 18 сентября во Дворце спорта имени Балуана Шолака состоится сольный концерт автора и исполнителя Марик Рейнберри. Начало в 19.00. Сергей Лазарев в Алматы и в Астане. 14 сентября в Конгресс-центре и 17 сентября в Алматы-арена состоится концерт Сергея Лазарева. Новый масштабный тур и концертная программа «Шоумен». Начало в 20.00. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать код только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе «Афиша» на Freedom Super App и на сайте ticketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. «Афиша» на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Алматы, 16 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «ОСПАН ФМ» Детингаланда. Эндерге жам бдет. Улар өте әрғила. Омотылмаз әндер.
3: Жан досы.
2: Замановый хит эндер.
3: Сенменным жан дуниям керексин.
2: Бірақ тек ең үздігі.
3: Сұрады өмір жанылыстардан, жалыныштардан.
2: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 22 градус жылы, күн ала бұлтты, кешке 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн шуақты, 29 градус ыстық, ал кешкісін плюс 25 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 29 градус ыстық, ал кешкі уақытта 23 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Угадай, что мы изменили дома?
2: Даже не знаю.
1: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: В Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Махаббатсыз, сезімсіз көңіл жетім. Мұндай күйде түсінде өңіңде түн. Жомар жастық жылыстап, жасулайса, жалғыздығын сезілер соғымде түм.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Смотри, не в глаза, ты прости меня.